Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 4 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Прародительницей песни Элвиса Пресли «Love Me Tender» является сентиментальная баллада времен гражданской войны в США, композиция «Аура Ли», ставшая особенно популярной в войсках северян. В 1956 году о треке узнал Элвис Пресли и захотел включить его в дебютную картину со своим участием «Братья Рено». Переделанная версия «Аура Ли», получившая имя «Love Me Tender», стала настолько успешной, что фильм, недолго думая, переименовали и назвали в честь песни «Love Me Tender».
0: Элвис Пресли. «Love Me Tender».

В Ростове 5 часов утра. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
3: Успел.
4: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, 8-ступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
5: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Вы слушаете радио «Монте-Карло». Монте-Карло.

0: But you're just a boy.
1: Реклама. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
2: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
3: Обожаю этот момент, когда берешь в руки свежий щавель. Аромат обалденный. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутика Т39. Сегодня готовлю для вас зеленый борщ. Яркий, наваристый. Внутри ростовская утка. Нежная, с дымком. К борщу утиный паштет с тонкими слайсами сыровяленой утки на хрустящем ломте ржаного хлеба, как полагается. Вот это и есть настоящая весна. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39 круглосуточно.
2: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
4: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
5: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
2: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о туризме. 60% россиян задумывались о переезде в город, где провели отпуск, показал опрос курорта «Лучи в Анапе». При этом 20% респондентов хотели бы перебраться насовсем, а 40% пожить в другом месте дольше обычного, не меняя постоянной регистрации. Однако желания заметно расходятся с реальностью. Лишь 12% участников опроса начали действовать, чтобы сменить место жительства в ближайшие пару лет. Около трети хотели бы, но не решаются что-то предпринять, а 60% пока не рассматривают такой сценарий, понимая, что отпускной фляр рассеется, и они столкнутся с прежними повседневными вопросами. Главными барьерами остаются психологические и бытовые факторы. Сильнее всего влияют привязанность к нынешнему месту жительства, финансовые ограничения и семейные обстоятельства. Бюрократические сложности, напротив, почти не играют роли. Их отметили лишь 2% опрошенных. Те, кто все же решается на переезд, чаще выбирают крупные населенные пункты с развитой инфраструктурой. В лидерах – города Краснодарского края, Москва и Петербург. В Казань хотели бы переехать 13%, во Владивосток 7, в Новосибирск 3. Замгендиректора курорта «Лучи» Ольга Нарт рассказала, что люди зрелого и пенсионного возраста целенаправленно выбирают юг России, чтобы насладиться жизнью в теплом климате.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
7: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
3: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
4: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
5: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
6: Луи Армстронг.
7: Персонаж композиции «Mac the Knife» Мэкки Нож, так же как и текст песни, позаимствован из спектакля «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта, поставленного им на немецком языке. Существует не менее 8 вариантов перевода песни «Mac the Knife» на английский язык. Один из них, ставший самым известным, озвучил в 1955 году великий Луи Армстронг.
5: Луи Армстронг, «Mac the Knife».

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Бон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более 1 000 000 комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ». Это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ». Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
7: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 8 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Глава немецкого МИДа представил план по реформированию Евросоюза. Он состоит из 6 пунктов. Так, министр призвал заменить принцип единогласия во внешнеполитических вопросах голосованием квалифицированным большинством, чтобы предотвратить длительные блокировки со стороны отдельных стран-членов ЕС. Среди других предложений значится ускорение расширения Евросоюза за счет поэтапного вступления новых членов. В пользу этой инициативы уже высказался канцлер Германии Фридрих Мерц. Николя Саркози получил УДО по делу о тратах на избирательную кампанию в 2012 году. Согласно обвинению, бывший президент Франции потратил на свою кампанию 42,7 миллиона евро, тогда как разрешенная сумма 22,5 миллиона. Как следует из приговора, Саркози знал об установленном законом пороге, был предупрежден о возможном превышении, однако продолжил предвыборные митинги. МИД России призвал зарубежные страны заранее вывести из Киева своих дипломатов и граждан. Заявление Марии Захаровой опубликовано на сайте министерства. В ведомстве объяснили, что обращение связано с предупреждением Минобороны от 4 мая. Там ранее заявили о возможном ответе России, если Киев попытается сорвать праздничные мероприятия ко Дню Победы. В МИДе призвали иностранные государства отнестись к ситуации серьезно и заранее принять меры безопасности. Уровень безработицы в Ростовской области за период с января по март снизился до 2%. Такой же показатель в 2% зафиксировали в Республике Калмыкия и Краснодарском крае. В целом по ЮФО уровень безработицы составил 2,1%. К слову, такая же цифра фиксировалась на Дону за период с декабря 25 по февраль 26. Добавлю, уровень занятости населения в области за 3 месяца снова составил 62,3%. Это выше, чем в среднем по ЮФО. А также в ряде регионов округа лидирует Астраханская область. В Ростове-на-Дону отменили полумарафон «Забег РФ». Об этом сообщили организаторы спортивного мероприятия. К нашему большому сожалению, вынуждены сообщить грустную новость. В этом году старт в Ростове не состоится. Такое решение приняли органы исполнительной власти региона, сообщили ростовчанам. Любителей спорта, которые не смогут пробежать заявленные дистанции, приглашают к участию в формате онлайн 2.0. Также есть возможность присоединиться к акции в других городах. Кроме того, возможен возврат слота. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 21. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 3 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Даватора от АЗС до моста через железную дорогу. Скорость в потоке снижена до 5 км в час, время преодоления затора – около четверти часа. Аналогичная ситуация на Зоологической и Змеевском проезде от входа в зоопарк до моста через железную дорогу. Небольшие сложности возможны также на проспекте Михаила Нагибина от улицы Нариманова до проспекта Ленина и на Всесоюзной от проезда под железной дорогой до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
6: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
8: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
9: «Бию» – это красота твоего тела. «Бию» – это философия осознанного движения. «Бию» – это премиальная студия «Пилат». Пилатес на Реформерах в самом центре города, в новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
10: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Личные вещи Мэттью Перри продадут на аукционе в США. В числе лотов 26 оригинальных сценариев эпизодов сериала «Друзья» с автографами актера и его коллег Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизы Кудроу, Мэтта Леблана и Дэвида Швиммера. Торги выставят фотоальбом под названием «Эпизод с тайной вечерей» с письмом от Дженни на обороте и копию рамки для желтого дверного глазка из квартиры Моники. Среди других предметов – статуэтка гильдии киноактеров, полученная Перри в 95-м за роль Чендлера, а также картины Бен и Мэла Бочнера из его личной коллекции. Ознакомиться с лотами можно в выставочном зале Heritage Auctions в Беверли-Хиллз с 18 по 29 мая. А онлайн-аукцион и аукцион в Далласе состоятся 5 июня. Все вырученные с продаж средства направят в благотворительный фонд Мэттью Перри, который помогает людям с зависимостями. Актриса Николь Кидман в подкасте «Las Culturistas» рассказала, что в юности была помешана на русской культуре. «У меня был список из 100 книг, которые должен прочесть каждый. Я начала с Достоевского, погружалась в него, затем перешла на Толстого. И вот так я помешалась на русских», — поделилась Кидман. «Я даже съездила в Петербург, увидела все те места, вокруг которых Толстой построил «Войну и мир», где жили его персонажи. Например, князь Андрей Болконский. Вот кто был в начале моего творческого пути. Русские», — добавила актриса. Недавно Николь рассказала, что обучается на доулу смерти, специалиста, оказывающего эмоциональную поддержку умирающему его близким. Идея пришла к ней после смерти 84-летней матери в 2024 году.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Пирамида Хеопса. Одна из самых известных в мире достопримечательностей – пирамида Хеопса – является единственным из семи чудес света, сохранившимся до наших дней. Построена она была в 2560 году до нашей эры по приказу фараона Хуфу, которого греческий историк Геродот назвал Хеопсом. Именно под этим именем деспотичный правитель Египта и знаком в наши дни всему миру. Строительство пирамиды продолжалось 20 лет. Более 100 тысяч рабов трудились сутками, создавая этот грандиозный памятник. Его размеры и пропорции сегодня поражают не только обычных туристов, но и ученых, архитекторов и инженеров. Известно, что на строительство пирамиды Хеопса ушло почти 2,5 миллиона каменных блоков, каждый из которых весит более тонны. Высота памятника изначально составляла почти 150 метров. Каким образом строителям удавалось поднимать на такое расстояние огромные тяжелые камни, до сих пор остается загадкой. И это далеко не единственная тайна последнего из семи чудес древнего мира. Ученые и историки также не могут прийти к единому мнению относительно главной функции пирамиды Хеопса. Самая распространенная версия – пирамида должна была служить гробницей для фараона и его семьи. Но дело в том, что в процессе раскопок и исследования памятника внутри него не было обнаружено ни одной мумии, а также утвари и других предметов, которые всегда присутствовали в древних гробницах. Есть версия, что пирамида была разграблена уже много веков назад. Существует еще одна теория. Возможно, грандиозная пирамида Хеопса была лишь обманкой, построенной для того, чтобы навсегда спрятать то место, где в действительности нашел вечный покой легендарный Хеопс. В любом случае, благодаря крупнейшей из египетских пирамид сбылась мечта фараона о бессмертии. Ведь до сих пор пирамида Хеопса является одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире. И каждому из миллионов туристов, приезжающих в Гизу со всего света, знакомо имя древнего правителя Египта.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ 2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
5: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02, зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат» 6+.
6: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами плюс, и чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
7: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
10: Успел.
11: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах Лента.
12: Кроме Ленты Эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках проведения на сайте lenta.com.
13: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
14: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
15: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
16: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
17: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
18: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
17: Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так.
18: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
19: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах Amoda.ru.
4: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Золотая коллекция. Радио Монте-Карло.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 21.
2: Реклама.
3: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
4: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
5: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
6: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
7: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Есть только я и ты, любимая. Пицца «Папа Джонс».
9: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Ростове 9 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Дональд Трамп дал Ирану неделю на подписание мирного предложения США. С таким заявлением после интервью с американским лидером выступил телеведущий Брэд Байер. По информации портала Axios, в Белом доме считают, что Вашингтон и Тегеран вскоре могут подписать меморандум о завершении конфликта. Ожидается, что состоящий из 14 пунктов документ даст старт фазе переговоров. В Польше назвали условия для пролета борта Роберта Фицо через страну в Россию. Варшава готова простить премьер-министру Словакии визит в Москву, если он поддержит общеевропейские усилия по украинскому кредиту, отметил глава МИДа Радослав Сикорский. Словацкий премьер Фицо ранее сообщил, что собирается посетить Москву 9 мая, чтобы возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести краткую встречу с Владимиром Путиным. Россияне смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион. Как пишет российская газета, услуга межрегионального переноса начнет действовать с 1 сентября. Для этого абоненту нужно будет обратиться к оператору лично на сайте или через портал госуслуг. Сохранить номер можно будет и при смене оператора связи. Эксперты называют это решение окончательной отменой мобильного рабства. Номер фактически будет привязан к человеку, а не к региону или тарифным ограничениям компании. В Ростове сформирована положительная судебная практика взыскания денег с владельцев счетов, на которые перечисляли средства обманутые мошенниками люди. Об этом рассказал прокурор города Валерий Поцелуйко. Для тех, кто уже пострадал, есть судебная защита. В прошлом году прокуроры подали более 390 исков. Их направили в защиту социально уязвимых граждан, пенсионеров, инвалидов и несовершеннолетних. Любой человек вправе обратиться в суд. Можно требовать вернуть деньги, перечисленные на счета злоумышленников, а также признать кредитный договор недействительным, если он был заключен под влиянием обмана, напоминает прокурор. В Шолоховском районе Ростовской области с воинскими почестями перезахоронили останки 6 героев Великой Отечественной войны. Церемонию провели на поле славы в станице Вешенской. Об этом рассказали в администрации. Останки бойцов обнаружили осенью прошлого года в ходе поисковой экспедиции в рамках всероссийской акции «Вахта памяти 2026». Установить имена павших не удалось. Во время церемонии иерей Верхнедонского округа Роман Митяшин совершил панихиду, прозвучали оружейные залпы, была объявлена минута молчания. Затем глава Шолоховского района вместе с участниками мероприятия возложил цветы к могиле. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 21. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: Пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла, местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой. Скорость в потоке снижена до 10 км в час, время преодоления затора около четверти часа. Аналогичная ситуация на Варфоломеево от Гвардейского переулка до Ворошиловского проспекта. Небольшие сложности возможны также на Долатора от заезда моста через железную дорогу и на Красноармейской от Доломановского переулка до Ворошиловского проспекта. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
3: Застройщик ООО СЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО СЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
4: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
5: Пожалуй, съем еще кусочек пиццы «Папа Джонс».
6: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Эпическая франшиза «Горизонта» Кевина Костнера оказалась на грани закрытия. Warner, по слухам, не намерена продлевать проект. Среди причин отмечается сразу два крупных скандала, в которых оказалась команда Костнера. Во-первых, его обвиняют в невыплате 400 тысяч долларов за исторические костюмы, использованные в фильме. Параллельно идет судебная тяжба с каскадером, который обвинял Костнера в домогательствах и давлении. Несмотря на большие проблемы, режиссер намерен до последнего работать над своим кино. Не так давно Костнер летал в Саудовскую Аравию в надежде получить спонсорство. Премьера первых «Горизонтов» прошла в рамках Каннского кинофестиваля, где фильм прошел довольно вяло. В мировом прокате картина провалилась, собрав 38 миллионов долларов при заявленном бюджете в 130 миллионов. Создатель хоррора «Обсессия» Кари Баркер поделился своим видением грядущего ребута техасской резни бензопилой, релиз которого запланирован на ближайшие годы. Напомню, что намедни Баркер был официально назначен сценаристом и режиссером будущего переосмысления культового слэшера. «Мне очень-очень нравится оригинальный фильм, но сам я хочу снять что-то иное. Я не планирую слишком далеко отходить от первоисточника, но я хочу сделать его лучше. В моем фильме будет упор на дискомфортную атмосферу в семье маньяка. Хочу показать весь ужас, происходящий в доме кожаного лица. Думаю, этой идее есть большой потенциал», — поделился постановщик. При этом любимой частью в серии «Техасская резня бензопилой» для Баркера является фильмом Маркуса Ниспола, вышедший в 2003 году.

0: Кино-меню на радио Монте-Карло. Настоящие фанаты кино очень по-разному отдают дань любимым фильмам. Кто-то носит прическу, как у обожаемого киногероя, кто-то по кругу слушает понравившийся саундтрек. Но оригинальнее всех оказались, пожалуй, фанаты легендарной вампирской саги «Сумерки». Они подарили настоящую звездную популярность грибным равиоли. Это блюдо появилось в одной из самых волнующих сцен романа Стефани Майер и его экранизации. Главная героиня, вегетарианка Белла, заказала равиоли с грибами на первом свидании с вампиром Эдвардом. После выхода фильма на экраны в 2008 году поклонники «Сумерек» хлынули в город Форкс, где происходит действие, чтобы воссоздать романтичную атмосферу киношного ужина и попробовать это блюдо. За год с момента выхода фильма его фанаты заказали грибные равиоли 4500 раз. Спрос оказался настолько велик, что в ресторане даже стали производить и продавать замороженные равиоли, чтобы желающие могли сделать их дома. Впрочем, грибные равиоли несложно приготовить и с нуля. Все, что нужно, это тесто, грибы, орехи кешью, специи и немного сноровки. Грибы для начинки нужно обжарить на масле с луком и чесноком, затем добавить молотые орехи и специи. Начинку выложить равными порциями на раскатанное тесто, накрыть вторым слоем теста и вырезать квадратные равиоли, скрепив их края вилкой. Варить как пельмени, а подавать на стол обязательно с соусом и тертым сыром.
1: Киноменю на радио.

0: Реклама.
1: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
2: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8-28. Огранец 18-58, 47-26, 16-02. Зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат 6+.»
3: Готов к приключениям. Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: В том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточните в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
6: Успех.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Сейчас как сотрудников ищете?
10: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
11: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах партнеров.
16: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
18: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
19: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте.
22: Радио Монте-Карло.
23: Монте-Карло.
22: Ваш безупречный вкус.
24: Penso con sueño para sido.

0: десятой пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей в приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
4: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус.

0: Погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОЭЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8-800-500-42-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
9: Я без него никуда не поеду.
10: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
11: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
12: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
13: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 10 утра.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Доброе утро. Иран официально заявил о готовности обеспечить поддержку торгового флота в Ормузском проливе. Организация портов и морского судоходства страны опубликовала обращение к капитанам коммерческих судов, где гарантируется предоставление необходимого содействия. Портовая инфраструктура готова оказать полный спектр услуг, включая техническое обслуживание, а также медицинскую и санитарную помощь. В России разработали программу для обучения искусственного интеллекта. Она предназначена для установки на отечественные БПЛА. Как утверждают создатели проекта, это первая российская система такого типа, способная заменить популярные зарубежные сервисы и при этом не зависящие от санкционных ограничений. Разработка уже прошла тестирование при оценке лесных участков. Это особенно актуально в период повышенной пожарной опасности. По словам авторов проекта, система выполняет задачи, связанные с ИИ, примерно в 10 раз быстрее существующих аналогов. Минэкономразвития предлагает узаконить дистанционное наблюдение за здоровьем пациентов с помощью персональных медицинских помощников. С января 23-го такая практика действует в 16 регионах в рамках экспериментального правового режима. Пилотный проект признан успешным и подтвердил эффективность технологии, поэтому теперь ее предлагается перевести на уровень общего регулирования. Рособорнадзор опубликовал перечень строгих ограничений для участников ЕГЭ. Школьникам запрещено выполнять экзамен не самостоятельно, общаться с другими участниками, а также иметь при себе средства связи, любую вычислительную технику и справочные материалы, за исключением разрешенных для отдельных предметов. Кроме того, нельзя фотографировать бланки, переписывать задания в черновики, а также перемещаться без сопровождения организатора и обмениваться любыми предметами, передает РИА Новости. В Ростове открыли монумент во имя жизни, сообщили в Южном военном округе. Аналогичные памятники уже есть в Луганске и Ярославле. Скульптурная композиция на гранитном постаменте изображает солдата с решительным лицом и устремленным вперед взглядом. В одной руке он держит автомат, направленный вниз, а другой крепко сжимает руку маленькой девочки, олицетворяющей надежду на будущее поколение. Монумент посвящен героям СВО, погибшим при исполнении служебного долга. Он задуман как символ надежды на мирное будущее и напоминание о необходимости беречь мир. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что сегодня в городе облачно с прояснениями, без осадков и до плюс 21. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
0: Радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 3 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности возможны сейчас на Малиновского и Всесоюзной от 2-й Краснодарской до Портовой, на Лесопарковой от остановки Кислородный Прилуг до улицы Мадаяна и на Новатора от остановки Литовская до моста через Железную дорогу. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Пицца «Папа Джонс». Жизнь вкуснее, чем тебе кажется.
2: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о туризме. Отдыхавшие на Хайнане россияне удостоились награды «Лучший турист» за спасение утопающего. Видео спасения распространилось в сети. Зрители в комментариях восхищались поступком туристов. Павел получил сертификат, помогавшему ему Александру награду еще не вручили, так как мужчина уже вернулся на родину. При этом Павел прокомментировал ситуацию скромно. Он отметил, что помощь попавшему в сложную ситуацию является совершенно естественной. Администрация курорта планирует и дальше поощрять людей за добрые дела. Это должно способствовать формированию благоприятной среды для отдыха в санье. Авиакомпания Air Serbia могла бы запустить прямые рейсы в Сербию. Такое заявление сделал министр без портфеля в сербском правительстве, курирующий международное экономическое сотрудничество Нинад Попович. Он напомнил, что сейчас Сербия – единственная страна Европы, откуда выполняются прямые рейсы в Москву, Петербург, Казань и Сочи. 19 мая планируется запуск авиасообщения с Нижним Новгородом. Потенциал туризма здесь огромный, я надеюсь. Мне кажется, что абсолютно реально разговаривать и об открытии рейса Air Serbia в минеральные воды, цитирует политика РИА Новости.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Фрэнк Синатра.
1: Композиция «Something Stupid» впервые была исполнена Карсоном Парксом и его женой Гейл Фуд в 1966 году. Семейный музыкальный проект так и назывался «Карсон и Гейл». Через год песню записал еще один дуэт, на этот раз отца и дочери, Фрэнка и Нэнси Синатры. Именно в их исполнении трек «Something Stupid» стал популярен во всем мире.
0: Фрэнк Синатра. «Something Stupid».

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 21.
2: Реклама. Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Реклама.
1: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
2: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
3: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Группа музыкантов подала иск против Kanye West, обвинив его в нарушении авторских прав при использовании их материала в ранней версии трека «Hurricane». Они просят выплатить $500 000. Речь идет о выступлении рэпера в июле 21-го на стадионе Mercedes-Benz в Атланте, где он представил еще незавершенную версию композиции. По словам истцов, в перформансе был использован фрагмент их инструментального трека «MSD Part 2», созданного Халилом Абдулом Рахманом, Сэмом Баршем, Дэном Сифом и Джошем Низом. Музыканты утверждают, что ранее делились записью с командой артиста во время обсуждения сотрудничества и рассчитывали на справедливое вознаграждение в случае коммерческого использования. Хотя этот сэмпл не попал в финальную версию альбома «Donda», истцы настаивают, что уже само публичное исполнение является нарушением. По данным стороны обвинения, выступление принесло Уэсту около $5.5 миллионов за счет продаж билетов, мерча, стримингового соглашения с Apple и коллаборации с Gap. В свою очередь, защита утверждает, что доход был обеспечен популярностью самого артиста, а не коротким инструментальным фрагментом. Финальная версия «Hurricane», записанная при участии The Weeknd и Lil Baby, вышла на альбоме «Donda» и получила Грэмми в категории «Лучшее мелодичное рэп-исполнение» в 2022 году. Билли Айлиш поделилась историей о своем питомце – карликовом хомяке по кличке Томатный Супчик, который сумел сбежать из клетки и несколько дней скрывался в стенах дома. По ее словам, хомяк появился у нее на 24-летие. Животное спасли из дома, где содержались десятки грызунов в плохих условиях. Питомец оказался крайне активным и непоседливым. Уже через месяц после переезда в хомячий особняк с колесом и игрушками Томатный Супчик сумел выбраться через вентиляционное отверстие. Айлиш обнаружила пропажу не сразу. Сначала она решила, что хомяк просто спрятался в туннеле, но спустя несколько дней стало ясно, что питомец исчез. Певица призналась, что уже мысленно попрощалась с ним и даже написала друзьям, что он, скорее всего, погиб. В попытке вернуть хомяка она оставляла его любимые тыквенные семечки и колесо рядом с клеткой. На следующий день еда исчезла, и вскоре Томатный Супчик действительно появился. Он вылез прямо из стены, где провел 4 дня без воды и пищи. После этого случая Айлиш усилила меры безопасности и переселила питомца в более надежное жилище.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, справим.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-77-46-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компания. Компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeku.ru.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
1: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
9: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
10: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Радио «Монте».

0: «Погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, сегодня в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Днем столбик термометра поднимется до отметки плюс 21.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость! В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ-1 UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 ФЗ.
5: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Обожаю этот момент, когда берешь в руки свежий щавель. Аромат обалденный. Я Максим Артюхов, бренд-шеф бутика Т39. Сегодня готовлю для вас зеленый борщ. Яркий, наваристый. Внутри ростовская утка. Нежная, с дымком. К борщу утиный паштет с тонкими слайсами сыровяленой утки на хрустящем ломте ржаного хлеба, как полагается. Вот это и есть настоящая весна. Приходите, ресторан 39 на Шаумяна 39, круглосуточно.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 12 часов. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы. 333 21 66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Сотрудница службы поддержки американского банка повесила трубку во время разговора с папой римским Львом XIV, который хотел обновить свои контактные данные. Об этом пишет New York Times со ссылкой на близкого друга понтифика, священника Тома Маккарти. По его словам, папа римский, позвонив в банк, представился своим именем и сказал, что хочет изменить номер телефона и адрес в документах. Понтифик ответил на все контрольные вопросы, но сотрудница учреждения стала говорить, что ему лично нужно прийти в отделение банка. По словам Маккарти, папа римский ответил ей, что не сможет этого сделать. «Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я папа Лев?» – спросил он. После этого женщина повесила трубку. Издание пишет, что проблема решилась благодаря вмешательству неназванного священника, у которого были связи с президентом банка. Папу римского избрали 8 мая 25-го. Им стал американо-перуанский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которому 69 лет. Тогда же он объяснил выбор своего папского имени. Оно отсылает к понтифику Льву XII, возглавлявшему церковь на заре промышленной революции. Лев XIV же возглавляет ее на заре эры искусственного интеллекта. В Великобритании победитель розыгрыша лотереи Евромиллионс не явился за призом в срок и лишился миллиона фунтов стерлингов. Счастливый билет купили 4 ноября 25-го в курортном городе Борнмут на юго-западе страны. Его обладатель мог явиться за выигрышем в течение 180 дней, вплоть до полуночи в ночь с 3 на 4 мая включительно. Представитель лотереи Энди Картер отметил, что победителя тщательно искали, но это не помогло. Теперь деньги пойдут на благоустройство Борнмута и окружающих его районов. Oh.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Острова Диомида. На расстоянии примерно 35 километров от берегов Чукотки и Аляски, посреди Берингова пролива, из воды выступают два не слишком приветливых кусочка суши. Это острова Диомида, большой и малый. Люди на этой земле появились около 3000 лет назад, но на географические карты острова попали лишь в 30-х годах 18 века. А всего через 100 с лишним лет острова Диомида попали в историю. В 1867 году Россия продала Аляску США. Малый Диомид вместе с Аляской вошел в состав Штатов, а Большой остался России. И между островами пролегла государственная граница. Таким образом, из России в США и обратно стало возможно попасть, преодолев всего лишь чуть меньше 4 километров. После раздела территории разделенным оказалось и местное население, состоящее из эскимосов. Впрочем, страны сразу договорились, что местные могут перемещаться между островами без виз, и, кстати, действие этого соглашения до сих пор не отменено. Правда, населения на Диомидах уже почти не осталось. С большого острова все переехали на континент, а на малом людей становится все меньше, и сегодня там живут менее 100 человек, которые ловят рыбу и краба, а продукты получают баржами с материка. Однако не только приграничным статусом интересны эти два островка. Кроме госграницы, между ними проходит еще и международная линия перемены дат. Таким образом, российский Большой Диомид, который официально называется островом Ратманова, почти на сутки опережает американского Малого Диомида, официально именуемого островом Крузенштерна. Из-за местных часовых поясов разница между соседними островками составляет 21 час. Благодаря такой разнице во времени эти острова с уникальной историей, географией и такими разнообразными названиями также нередко называют «остров вчера» и «остров завтра».
0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, призах и количестве сроков и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113 110 118 44, город Сыктывкар.
3: Успел.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах-партнерах.
9: ВГО «Правда», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион», срок лотереи до 29.08.2034 года, тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru, 18+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
12: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
13: Квартиру сниму на суточно.ру.
14: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
16: Радио «Монте-Карло» представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
17: Радио Монт

Золотая коллекция радио Монте-Карло. Джеймс Браун. Композиция «I Got You, I Feel Good» или, как ее знают многие, просто «I Feel Good» стала главным летним хитом 1964 года. В качестве основы для написания этого трека Джеймс Браун использовал им же спродюсированную в 1962 году песню «I Found You», исполненную Ивонной Фейр. Джеймс Браун. «I Got You, I Feel Good».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 14. Завтра также переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь. Мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
4: Платформы, рынок, технологии.
3: Монетизация.
4: Цены, процедуры, практические инсайты.
3: Нейросети на практике.
4: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
3: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
4: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
5: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове час дня. Вы слушаете Радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
2: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о кино. Дилан О'Брайен, Кая Гербер и Льюис Пулман утверждены на главные роли в грядущем эротическом триллере под названием «Самцы». В центре сюжета фильма окажется мужчина, который отправится на курорт, чтобы изменить свою жизнь, но интрижка замужней женщины втягивает его в опасный мир психологических игр. Режиссером и сценаристом картины назначен американский актер Джеймс Моросини. Съемки планируют начать до конца года. Компания «Кинотека» приобрела права на новую экранизацию повести «Курьер» Карена Шахназарова. Релиз фильма состоится в первой половине 27-го. Режиссером проекта выступит Илья Ермолов. Сценарий адаптирует Михаил Зубко. Продюсирует «Курьера» Георгий Малков. Актерский состав и детали сюжета ленты держатся в секрете. Съемки стартуют этим летом. Насколько я вижу, и фильмы «Повесть» до сих пор достаточно востребованы среди молодежи. Сделать картину, которая в новых реалиях поставит те же вопросы, мне кажется правильной темой, говорит в пресс-релизе Шахназаров. «Курьер» дебютировал на экранах в 1987-м. Сюжет рассказывал о юном курьере-нигилисте Иване Мирошникове, который бунтует против окружающего мира. Фильм посмотрело более 50 миллионов зрителей.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
3: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
7: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
8: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг», УГРН 113-110-118-44, город Ставкар.
10: Успел.
11: Сейчас как сотрудников ищете?
12: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
13: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
14: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
15: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
16: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
18: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
19: 6+.
20: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
21: Кэшбэк до 3000 баллов ядра в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте www.vbdfizbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
22: Радио Монте-Карло.
23: Монте-Карло.

0: года на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 14. Завтра также переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 25.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юси Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
5: Реклама.
6: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
7: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю.ру» – это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю.ру» – эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
8: ООО «Интерсервис МС», Москва, Ленинская Слобода, 19, ОГРН 106-774-635-35-75, возрастная категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ГК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Монте-Карло.

радио «Монте-Карло». Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 2 часа дня. Вы слушаете радио «Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
4: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Монте-Карло Дайджест.
1: В этом выпуске о том, что происходит в мире. В Сингапуре ввели новые правила борьбы со школьным буллингом. Теперь к мальчикам-ученикам могут применяться телесные наказания, включая удары розгами в качестве крайней меры. Инициатива была представлена в парламенте министром образования Десмондом Ли. По его словам, такие меры будут использоваться только в случаях серьезных нарушений, когда другие способы воздействия не дали результата. По новым рекомендациям, мальчики могут получить до 3 ударов розгами. При этом процедура строго регулируется. Наказание должно быть одобрено директором школы и проводиться только уполномоченными сотрудниками. Также учитываются возраст ученика и потенциальный воспитательный эффект. Правила распространяются на школьников старших классов начальной школы, примерно от 9 до 12 лет и старше. Девочки телесным наказаниям не подлежат. Для них предусмотрены альтернативные меры, такие как отстранение от занятий, дисциплинарные взыскания и другие школьные санкции. После применения наказания школы обязаны следить за состоянием ученика и при необходимости предоставить психологическую помощь.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0 плюс.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
4: «Додо».
3: 12 плюс. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
5: Успел.
6: Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
12: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
13: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
14: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
15: Вы слушаете «Радио Монте-Карло».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 14. Завтра также переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Я узнал, что у меня есть огромная семья. Мама, папа, шкаф, сестра, диван и детская моя. Кухня мамина отрада. Тоже, кстати, с Небельграда. Они все моя семья. Всех люблю на свете я.
4: Твоя мебель, твоя семья. Торговый центр Мебельград, Малиновского, 23А.
5: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
6: Платформы, рынок, технологии.
5: Монетизация.
6: Цены, процедуры, практические инсайты.
5: Нейросети на практике.
6: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
5: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
6: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр». Без возрастных ограничений.
7: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
0: Телефон рекламной службы 333-21-66.

Would you tremble if I touched your lips? Or would you laugh?

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о музыке. Kanye West впервые выступит в Грузии. Анонс выступления появился на сайте рэпера. Информацию также подтвердил организатор Стайн Джорджа. Концерт состоится в Тбилиси 12 июня на стадионе «Динамо Арена» имени Бориса Пичадзе. Когда начнется старт продажи билетов, пока не сообщается. Выступление пройдет в рамках тура «Yeah Live Concert». Для него команда Уэста сделала сцену в виде вращающейся полусферической конструкции, похожей на планету Земля. Ранее выступления Kanye были отменены в Швейцарии, Польше и Франции. Самый громкий скандал разгорелся в Великобритании, где рэперу запретили въезд в страну. Его хедлайнерство на лондонском фестивале Wireless вызвало массовую критику из-за предыдущих антисемитских высказываний. Канье недавно принес новое извинение за свои прошлые заявления. Он также дополнил свое письмо тем, кому причинил боль, изначально опубликованное Wall Street Journal в январе. The Rolling Stones провели в Нью-Йорке закрытую презентацию своего нового альбома Foreign Tongues. Официальный релиз состоится 10 июля. Альбом записан вместе с продюсером Эндрю Уоттом, работавшим над предыдущей пластинкой Hackney Diamonds 23 года. В нем будет 14 песен. В работе принимали участие Пол Маккартни, Роберт Смит из The Cure, Чед Смит из Red Hot Chili Peppers и британская поп-рок-звезда 80-х Стив Уинвуд. Обложку альбома создал нью-йоркский художник Натанил Мэри Куин. Мик Джаггер отметил, что заметил, что работа выполнена без помощи нейросетей.

0: Чудеса света на радио Монте-Карло. Петра. В 2007 году организация New Open World Corporation составила список новых чудес света. В него вошли 7 архитектурных сооружений, находящихся в разных частях земного шара. Слово «новый» в данном случае вовсе не указывает на то, что создано то или иное чудо было недавно. Например, расположенный на территории современной Иордании древний город Петра, также входящий в список новых чудес света, был построен более 2000 лет назад. Название Петра переводится как «камень». И действительно, сам город, дома, храмы и склепы был высечен из каменных глыб. Создатели его — набатеи, арабское кочевое племя, осевшее здесь еще до нашей эры. У историков до сих пор возникает вопрос, почему для постройки города была выбрана именно эта труднодоступная местность, со всех сторон окруженная скалами? Самый очевидный ответ содержится как раз в самом вопросе. Скорее всего, именно неприступность и привлекла набатеев. Они намеренно возвели Петру в хорошо защищенном месте, расположенном к тому же на пересечении важнейших торговых путей, соединявших Китай и Индию, с Египтом, Сирией, Грецией и Римом. Попасть в город можно лишь через узкое извилистое ущелье Сик. По преданию, появилось оно, когда Моисей, выводивший евреев из египетского плена, ударил посохом о скалу, после чего из нее забил источник, напоивший 600 тысяч человек. А поскольку посох Моисея не был идеально прямым, то и дорога получилась извилистой. Но вернемся к самой Петре. Сотни лет торговля приносила жителям города несметные богатства. Однако после того, как римляне открыли морские торговые пути, столица набатеев опустела, и великолепный город в скалах превратился в легенду. В 19 веке Петру снова открыл швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Бургхард. Готовясь к путешествию, он долгое время под видом мусульманского паломника жил в Сирии, изучая арабский язык и культуру. Говорят, что проводники-бедуины согласились отвезти его к древней столице лишь потому, что действительно приняли его за настоящего паломника. В наши дни Петра считается главной достопримечательностью Иордании. Посмотреть на нее ежегодно приезжает около 500 000 туристов. А для местных жителей бедуинов город снова стал центром торговли. Правда, теперь в лидерах продаж здесь уже не шелка и специи, а сувениры, зачастую сделанные из местного камня, что особенно ценятся туристами. Знающие люди советуют приезжать в Петру ранним утром или же на закате. Во-первых, что логично, в это время суток в городе не слишком жарко, а во-вторых, говорят, что именно на рассвете и во время заката древняя столица набатеев выглядит особенно впечатляюще, так как из-за преломления солнечных лучей стены Петры окрашиваются в сказочный розовый цвет.
1: Чудеса света на радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах партнеров.
5: ВГЛ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация о организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
6: Сейчас как сотрудников ищете?
7: Хотела найти повара? Нашла на ХХ.ру.
8: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
12: Кэшбэк до 3000 баллов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организации акций. Правила на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
13: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Песня «Can't Help Falling in Love» была записана Элвисом Пресли в 1961 году. Ее мелодия основана на французской любовной балладе 18 века, которая называлась «Plaisir d'amour» — «Радость любви». Пресли записал композицию «Can't Help Falling in Love» для саундтрека к фильму «Голубые Гавайи» со своим же участием.
0: Элвис Пресли. «Can't Help Falling in Love».

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 14. Завтра также переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 25.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест». Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Реклама.
5: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «Носта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Монте-Карло».

радио. Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. В Ростове 4 часа дня. Вы слушаете радио Монте-Карло на 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Росцирк представляет грандиозную шоу-программу «Тайны Золотой Арены» с 21 марта по 1 июня. Цирк расположен в Ростов-на-Дону, проспект Нагибина, 30. Современное шоу, тигры, львы, невероятные трюки, динамика и драйв. Не пропустите. 0+.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». УГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
5: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? Я покупаю РУ. Это готовые решения и гид по вашим интересам. Я покупаю РУ. Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. УГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о знаменитостях. Американский миллиардер Джефф Безос решил продать 127-метровую яхту стоимостью $500 миллионов из-за неожиданной причины. 62-летний предприниматель стал втайне заниматься сделкой по продаже собственной яхты Coral из-за дорогостоящего обслуживания на нее. Кроме того, по данным издания, статуя жены Безоса Лорен Санчес в образе русалки на носу корабля стала слишком узнаваемой. У яхты также имеется вспомогательное судно Абеона стоимостью $75 миллионов. Эксплуатация двух судов обходится в $30 миллионов в год. При этом входит ли Абеона в сделку, информации отсутствует. Известно, что Coral является одной из крупнейших парусных яхт в мире. На ней имеются водометы, предназначенные для отпугивания пиратов. Бейонсе посетила после 10-летнего перерыва ежегодный благотворительный вечер Met Gala в дорогостоящем украшении. Знаменитость появилась в качестве сопредседателя бала в образе от французского модельера Оливье Рустена, который состоял из перчаток и прозрачного платья с бриллиантовыми аппликациями в виде человеческого скелета. Украшенный камнями наряд дополняло роскошное бриллиантовое колье, которое оценили в $50 миллионов или 3,7 миллиарда рублей. По данным СМИ, вес украшения королевы Калахари с тремя крупнейшими ограненными камнями из необработанного алмаза составил 342 карата. Отмечается, что редкий камень, из которого было огранено 23 отдельных бриллианта, обладал почти идеальным цветом и чистотой.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
1: The Platters. Песню «Only You and You Alone» в 1954 году сочинил продюсер и композитор Бак Рэм для своих подопечных группы «The Platters». Причем именно благодаря Рэму эта песня стала хитом. Дело в том, что записывалась «Only You» дважды. Первый лейбл «Platters» не захотел выпускать ее синглом. Год спустя Бак Рэм договорился с новой звукозаписывающей компанией и настоял на том, чтобы именно эту композицию выпустили в первую очередь. Чутье не подвело продюсера. Песня «Only You» поднялась на вершину американского R&B-чарта и провела там почти 2 месяца.
0: The Platters. Only You and You Alone.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
9: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Радио Монте-Карло представляет. Международная многодневная велогонка «Золото Ладоги» откроет спортивную программу Петербургского международного экономического форума. С 25 по 31 мая гонщики из 6 стран будут соревноваться на дорогах Карелии, Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В программу гонки также включены соревнования для любительских и корпоративных команд. Организатор фонд «Росконгресс» и Федерация велоспорта России. 18+.
11: Радио Монте-Карло.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 14. Завтра также переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
3: Обожаю этот момент, когда город засыпает, а у нас на кухне только шипение углей и аромат перца. Вот это кайф. Я, Максим Артюхов, френд-шеф бутик-отеля 39, собрал для вас ночное мясное меню с 11 вечера до 5 утра минус 15% на фирменные блюда. Тартар из говядины, ростбиф и сочный пепперстейк, медальон из телятины и, конечно, шатобриен с трюфелем. Для тех, кто ценит гастрономию даже ночью. Приходите. Ресторан 39 на Шаумяна 39. Круглосуточно.
4: Период проведения акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года.
5: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
6: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: В Ростове 5 часов вечера.
1: Новости.
2: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Дональд Трамп приостановил миссию «Проект Свобода» в Ормузском проливе. Это случилось после того, как Саудовская Аравия запретила президенту США использовать свои базы и небо для безопасного сопровождения судов. Как сообщает NBC, официальный Рияд возмутился тем, что Вашингтон не предупредил о начале миссии заранее. По данным собеседников NBC, Трамп и наследный принц Мухаммед бен Сальман аль-Сауд поговорили по телефону, но проблема не разрешилась. В результате американский лидер вынужден был приостановить миссию для восстановления доступа США к критически важному воздушному пространству. Посольство России в Берлине потребовало отменить запрет на демонстрацию символов победы у советских воинских мемориалов 8 и 9 мая. Речь идет о российских и белорусских флагах, знамени победы, символике СССР, георгиевской ленте, исторической форме, а также советских песнях и маршах военных лет. Российская сторона призвала Берлин отменить ограничения и дать людям возможность достойно почтить память павших. Федеральная антимонопольная служба сообщила о снижении цен на социально значимые товары в 11 регионах России. По данным ведомства, в среднем по 39 категориям продуктов цены упали на 11,3%. Наибольшее снижение зафиксировано в Вологодской области. Там показатель достиг 36,7%. Существеннее всего подешевели помидоры, картофель, репчатый лук и сметана. Такая динамика стала результатом соглашений между местными властями, торговыми сетями и поставщиками. За первые три месяца 26-го сельхозпроизводителям Ростовской области перечислено свыше 1,860 млн рублей компенсации по договорам агрострахования с господдержкой. Это крупнейшая сумма выплат среди всех субъектов России. Всего по стране за январь-март аграриям направлено 3,366 млн рублей. Донской регион занял первое место. Причиной масштабных убытков стало двухлетнее повторение заморозков и засухи, уничтожившее посевы на значительных площадях и потребовавшее введение режима МЧС федерального уровня. В Госдуме предложили ужесточить правила фотосессии новорожденных и ввести обязательную сертификацию фотографов, которые делают снимки для младенцев. С такой идеей выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она подчеркнула, что позы новорожденных в ходе фотосъемки должны быть естественными, атрибуты для съемок индивидуальными или с одноразовым контактным слоем.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. Наиболее протяженный затор сейчас на улице Малиновского и Всесоюзной от проспекта Стачки до Портовой. Скорость в потоке снижена до 12 км в час, время преодоления затора – около четверти часа. Аналогичная ситуация на улице Немировича Данченко от улицы Ларина до площади Второй Пятилетки. Также небольшие сложности возможны на проспекте Ленина от Автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина и на Вятской от улицы Щербакова до улицы 50-летия Россельмаша. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Бью – это красота твоего тела. Бью – это философия осознанного движения. Бью – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бью.
4: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
3: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
6: Ты куда собрался? По-твоему, это рыбалка? Удочки, снасти, продукты, мангал, палатка и диван?
7: Я без него никуда не поеду.
8: С любимыми не расстаются. Мебель, которая точно станет любимой. ТЦ «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
9: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о кино. Первую часть гоночной франшизы «Форсаж» покажут на 79-м Каннском кинофестивале. Мероприятие будет приурочено к 25-летию фильма. Специальный полуночный сеанс боевика состоится на Круазет 13 мая. Его посетят звезды фильма Вин Дизель и Джордана Брюстер, а также Мэдо Уокер, дочь погибшего актера Пола Уокера. «Форсаж» стартовал в 2001 году и рассказывал об уличном гонщике Доминике Торетто и полицейском под прикрытием Брайане О'Коннери. Всего вышло 10 частей, суммарно собравших в мире более 7 миллиардов долларов. Релиз финального «Форсажа» намечен на 14 марта 2028-го. Каннский фестиваль пройдет с 12 по 23 мая. В программе участвуют новые фильмы Андрея Звягинцева, Кантемира Балагова, Николаса Виндингрефна и других. HBO анонсировал второй сезон сериальной экранизации «Гарри Поттера». В основу новых серий будет положена вторая книга Джоан Роулинг «Тайная комната». На позицию шоураннера заступит Джон Браун, работавший над «Наследниками». Съемочный процесс начнется осенью. Первый «Гарри Поттер» снят по мотивам «Философского камня» и стартует 25 декабря. Роли в проекте исполнили Доминик Маклафлин, Арабелла Стентон, Аластер Стаут и другие.

Монте-Карло. Сандэй. Все дети, смотревшие фильмы «Один дома» и «Один дома 2», наверняка были в восторге от любимого десерта Кевина под названием «Сандэй». Чего, конечно, нельзя сказать о стоматологах. Они приходят в ужас при одном только виде этого лакомства. В первом фильме главный герой готовит десерт из 12 шариков мороженого разного вкуса, шоколадного сиропа и вишни, а во втором заказывает «Сандэй» у профессионалов из отеля «Плаза». Название десерта происходит от английского слова «Sunday», то есть «воскресенье». Говорят, блюдо появилось, когда в некоторых штатах США существовали законы, запрещающие есть мороженое по воскресеньям. Так власти хотели оградить жителей от развлечений, чтобы они спокойно посещали церковь. Но, как часто это бывает, у закона нашлась лазейка. Местные начали готовить десерт с фруктами и орехами. Юридически такое блюдо не могло считаться мороженым, а значит, им спокойно можно было насладиться в любой день недели, особенно в воскресенье. Основной ингредиент десерта – это, конечно, мороженое. Обычно берут несколько разных сортов мороженого, поливают его шоколадным сиропом, добавляют фрукты, ягоды и взбитые сливки. Помимо этого, можно добавить еще массу разных украшений и сладостей. Соус баттерскотч из сахара и сливочного масла, маршмеллоу, кусочки шоколада, тягучий ирис или гранолу. Повторить «Сандэй» дома очень просто. Главное — запастись любимым мороженым и фруктами. Можно взять очищенные бананы, разрезать их вдоль и разложить на тарелке, а сверху добавить несколько шариков мороженого и, конечно, сладости. Сиропы, зефир, карамель. Останется только включить фильм, посмеяться над шутками Кевина и съесть вместе с героем этот необыкновенный десерт. Киноменю.

0: Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: Умный ритейл. Москва, Барклай, 6, строение 3, помещение 8-28. Украина 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточнение, мобильное приложение самокат 6+.
7: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
8: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
9: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
14: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Сейчас как сотрудников ищете?
18: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
19: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
20: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
21: В ленте. Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
3: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнц в ассортименте 320-200 граммов, 109 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
3: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Сообщение от вашего питомца. Цитирую. Мяу. Статус миски. Пусто. Система рекомендует Айо.
10: Корм Айо супер премиум класса, учитывающий индивидуальные потребности кошек и собак. Айо – умный выбор для вашего питомца.
11: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
12: Золотая коллекция радио Монте-Карло.
13: Бобби Дервин. Beyond the Sea.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 14. Завтра также переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 25.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстройинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 «Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Реклама.
5: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
3: Сохраняете интерьеры в Pinterest? Пора жить в таком. Эльба Мебель. 30 лет опыта и более миллиона комбинаций. До конца мая скидка 57% по промокоду «Весна». Эльба Мебель. С нами легко.
6: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
8: Телефон рекламной службы 333 21 66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус». В составе ДК «Носа». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 6 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Объявленное Россией перемирие в зоне СВО будет действовать 8 и 9 мая. Так пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос журналистов, которые попросили обозначить его точные даты. Песков добавил, что на празднование Дня Победы в Москву приедут зарубежные гости. При этом конкретных имен официальный представитель Кремля не назвал. Однако он отметил, что Путин готовится к предстоящим 9 мая международным контактам. Ростех назвал объем исполнения гособоронзаказа предприятиями корпорации. Он составляет свыше 99,5% и держится на традиционно высоком уровне. Такие данные содержатся в материалах, подготовленных ко встрече главы Ростеха Сергея Чемизова с Владимиром Путиным. Кроме того, сообщается, что объемы выпуска боевых самолетов предприятиями Ростеха выросли с 2022 года вдвое. Консолидированная выручка корпорации в 2025 году увеличилась на четверть, превысив 4,5 триллиона рублей. РКН заявил об отсутствии планов по ограничению доступа к популярным видеоиграм. Ведомстве назвали такие данные несоответствующими действительности. Также в Роскомнадзоре призвали журналистов не распространять фейковую информацию. В некоторых СМИ ранее появились сообщения, что РКН подал не менее 7 исков крупнейшим иностранным разработчикам игр, включая американскую компанию Electronic, которая выпускает серии Sims, Battlefield и FIFA, а также Take-Two, выпускающие GTA и Red Dead Redemption. В ведомстве подчеркнули, что оснований для блокировки нет, так же, как и нет соответствующих планов. На фоне отключения интернета в России вырос спрос на бумажные карты. Как передает ТАСС, продажи увеличились на 55% по сравнению с прошлым годом. При этом отмечается и другая проблема. На рынке не хватает профессиональных картографов, поэтому к работе привлекают специалистов профильных вузов и организуют стажировки. По словам специалистов, за квалифицированными картографами сейчас идет настоящая охота. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 75 рублей 22 копейки, евро 88 рублей 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 25. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
2: Вы слушаете радио Монте-Карло.

0: пробки на радио Монте-Карло.
1: В эти минуты загруженность городских дорог, по данным сервиса Яндекс.Карты, оценивается в 6 баллов, движение затруднено. Наиболее протяженный затор сейчас на Вятской от улицы Щербакова до Днепровского переулка. Скорость в потоке снижена до 7 км в час, время преодоления затора около 20 минут. Четверть часа потеряете на проспекте Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Также небольшие сложности возможны на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова, на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Станиславского и на Малиновского и Всесоюзного. Союзная от 2-й Краснодарской до Портовой. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
2: Реклама. Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
3: Бию – это красота твоего тела. Бию – это философия осознанного движения. Бию – это премиальная студия Пилатеса. Пилатес на Реформерах в самом центре города. В новом жилом комплексе на Каяне 20Б. Опытные тренеры, индивидуальный подход. Бию.
4: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
5: ООО «Топол Экодон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООО «СЗ Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
7: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. Доннефтестрой. 204-61-85.
8: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Monte-Carlo Digest.
1: В этом выпуске о людях. Сингапур славится суровыми законами. История, которая недавно приключилась с подростком из Франции, очередное тому подтверждение. Юноша вернул использованную трубочку для сока в вендинговый автомат, и теперь ему грозит реальный судебный срок. По данным сингапурской прессы, 18-летний Дидье Гаспар Оуэн Максимилиан учится во французской бизнес-школе. Не так давно парень, путешествовавший по Сингапуру, опубликовал в интернете странный ролик. В нем видно, как подросток достает трубочку из автомата по продаже сока, облизывает ее, затем намеренно кладет предмет на прежнее место. Позднее видео распространилось в сети, и произошедшим узнали владельцы сингапурской вендинговой компании. Предприниматели подали заявление в полицию и спешно продезинфицировали аппарат. Кроме того, компания заявила, что теперь все их трубочки будут спрятаны в индивидуальной упаковке. Вскоре молодого человека задержали. Согласно местным законам, за хулиганство его ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет или штраф. Адвокаты Дидье отказались комментировать ситуацию. Важно уточнить, что сингапурский суд все же пошел навстречу студенту. Так, недавно ему разрешили съездить в Манилу к одногруппникам, чтобы в будущем у него не было проблем с получением аттестата.

0: «Открывая острова» на радио Монте-Карло.
1: Гаити. В Карибском море между Кубой и Пуэрто-Рико расположен остров Гаити. Место поразительного социального контраста. На его территории находятся два государства – Доминиканская республика на востоке и Республика Гаити на западе. Когда-то она была процветающей французской колонией, но, получив независимость, стала беднейшей страной в западном полушарии. 80% гаитян живут за чертой бедности, а 54% – в ужасающей нищете. Столица республики Порт-о-Пренс переполнена трущобами, а после 2010 года, когда на Гаити случилось сильное землетрясение, положение страны только ухудшилось. Многие местные жители до сих пор продолжают жить в палаточных городках. Совершенно другая атмосфера царит в восточной части острова Гаити. Доминиканская республика — это туристический рай с процветающими городами. Главный город Санто-Доминго считается одним из самых крупных и старых в Карибском регионе. Он был основан в 15 веке, открывшим остров Христофором Колумбом. И в нем до сих пор сохранились древние церкви и замки, благодаря чему Санто-Доминго был объявлен ЮНЕСКО «Достоянием человечества». Еще один удивительный доминиканский город – Альтус-де-Чавон. Он полностью воссоздает архитектуру итальянского поселения 15 века, хотя был построен во второй половине 20-го американским мультимиллионером Чарльзом Бладерном. Там находится собор Святого Станислава, в котором венчались Майкл Джексон и Лиза Мария Пресли, а также древнегреческий амфитеатр на 5000 мест. Эту грандиозную постройку в свое время оплатил Фрэнк Синатра, поставив перед местными властями лишь одно условие – за выступление на этой площадке не должна взиматься плата. Правила Синатры действуют до сих пор. А на сцене амфитеатра уже блеснули такие звезды, как Карлос Сантана, Хулио Иглесиас, Мадонна и Шакира. Однако жемчужина Доминиканы – это, конечно, природа. Километры чистейших пляжей и гектары тропических лесов. Треть территории страны занимают природоохранные зоны, национальные парки, заповедники и заказники. Считается, что приехать и полюбоваться ими можно в любое время года, там всегда лето. Но опытные туристы предпочитают посещать курорт с ноября по июнь, чтобы не застать сезон ураганов и вдоволь насладиться тропической сказкой.
0: Открывая острова на радио Монте-Карло.

0: погода» на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 14. Завтра также переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама.
3: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСЗ СК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Последние 4 участка на первой линии в закрытом коттеджном клубе «Старочеркасская ривьера». Ваш собственный дом на берегу Дона с приватной набережной, пляжами и причалом. Новая культура загородной жизни. 224-04-24.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис – это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно – роскошь, мы сделали это нормой.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Есть праздник!
9: Есть папа!
10: Есть пицца «Папа Джонс».
11: Нужны шторы? Просто позвони. Звездочка 3505.
12: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Спонсор другой версии ООО «СЗ Фрихаус».
1: Для тех, кто привык быть первым и выбирать только лучшее. Деловой центр «Фрихаус». Новая точка притяжения в самом сердце Ростова-на-Дону. 8 этажей современных офисов класса А. Отельные номера уровня 5 звезд. Более 2000 квадратных метров пространства для отдыха. «Фрихаус». Старт продаж. Приобретай с выгодой на правах первых. Подробнее о проекте на сайте freehouse.rf. Застройщик ООО «СЗ Фрихаус» в составе ДК «НОСТА». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: В Ростове 7 часов вечера.
3: Новости.
4: С обзором событий в студии Алекс Франко. Добрый вечер. Итальянский банк Unicredit объявил о продаже части российских активов. Кредитная организация подписала необязывающее предварительное соглашение. Покупателем выступит частный инвестор из Эмиратов. Как заявили в пресс-службе банка, сделка предусматривает разделение российского бизнеса на две структуры. После завершения этого процесса новый банк останется в собственности Unicredit. Оставшаяся часть бизнеса перейдет инвестору из Эмиратов. Никол Пашинян не будет присутствовать на параде Победы в Москве. Премьер-министр Армении заявил, что не прилетит в Россию из-за начала предвыборной кампании в республике. Политик отметил, что сообщил о своем решении Владимиру Путину. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Компенсации для бизнеса из-за отключения связи не предусмотрены. Об этом журналистам заявил Дмитрий Песков. Он также напомнил, что на недавнем совещании с членами правительства Владимир Путин особо подчеркнул важность информирования населения и обеспечения стабильной работы систем, которая имеет решающее значение для жизнеобеспечения. Граждан необходимо информировать о том, почему возникают проблемы со связью, подчеркнул Путин. Напомню, крупные мобильные операторы 4 мая начали рассылать жителям предупреждения об ограничении мобильного интернета. Тогда в сообщениях уточнялось, что сбои могут возникать в период с 5 по 9 мая. Ограничена также отправка СМС. Казахстан стал лидером по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Власти страны продолжили традицию беспрецедентной материальной помощи ветеранам. К 81-й годовщине Дня Победы каждому казахстанскому фронтовику, вне зависимости от региона проживания, выплачено по 5 миллионов тенге или около 800 тысяч рублей. Столь высокие выплаты существенно превышают показатели других стран региона. Отмечается, что по состоянию на начало мая этого года в Казахстане осталось 57 ветеранов Великой Отечественной, кто непосредственно участвовал в боевых действиях. Средний возраст фронтовиков превышает 100 лет, самому старшему – 105. По данным Центробанка, официальный курс доллара сегодня 75 рублей 22 копейки, евро – 88 рублей 6 копеек. Яндекс.Погода информирует, что завтра в городе облачно с прояснениями, без осадков и плюс 25. Это все к этому часу. Далее ваша любимая музыка на радио Монте-Карло.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: Пробки на радио Монте-Карло.
2: В эти минуты загруженность городских дорог по данным сервиса Яндекс.Карты оценивается в 4 балла местами затруднения. В частности, небольшие сложности, возможные на Малиновского и Всесоюзной, от Коммунистического проспекта до Портовой, на проспекте Соколова от Лермонтовской до улицы Станиславского, на проспекте Королева от автоцентра до улицы Вавилова и на Ленина от автомобильного переулка до проспекта Михаила Нагибина. Время преодоления вышеназванных заторов не более 10 минут. Будьте внимательны за рулем и приятного вам пути.
3: Реклама.
4: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Высококачественное лечение и безупречный сервис. Это не достижение, это наш стандарт. Мы всегда стремимся к максимально возможному результату. Глазная клиника «Ирис» доктора Олега Борисовича Качмала. В мире, где привилегия видеть совершенно роскошь, мы сделали это нормой. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Есть праздник!
8: Есть папа!
9: Есть пицца «Папа Джонс».
10: Телефон рекламной службы 333-21-66.

0: Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
1: Монте-Карло Дайджест.
2: В этом выпуске о туризме. 70% специалистов 18-35 лет позитивно относятся к командировкам. Желание путешествовать настолько велико, что многие специалисты готовы пожертвовать ради него частью дохода, показал опрос. При этом с возрастом энтузиазм снижается. Среди сотрудников 36-50 лет командировкам рады 63%, в группе 51-60 лет 55%, а среди специалистов старше 60 лишь 49%. Зумеры, ожидаемо, оказались самым гибким в финансовом плане поколения. Больше трети готовы рассмотреть вакансию с зарплатой ниже рынка ради частых и интересных, в том числе международных, командировок. Еще 30% согласны на такие условия, если их устроят конкретные направления. Миллениалы также высоко ценят возможность путешествовать. 31% согласны на снижение зарплаты, а 36% будут смотреть на географию поездок. Сюрпризом стала позиция специалистов старше 60 лет. Оказалось, что их тяга к интересным маршрутам ничуть не уступает молодежи. Суммарно почти 66% готовы к снижению зарплатных ожиданий ради хороших командировок, а доля категоричных отказов в этой возрастной группе оказалась самой низкой – всего 23%. Самыми прагматичными оказались люди 36-50 лет. Более 35% из них ни при каких условиях не готовы жертвовать деньгами ради поездок. «Мы видим, что командировки – это не просто рутина, а полноценный инструмент нематериальной мотивации, мощный драйвер продуктивности и способ избежать выгорания», пояснил руководитель One2Three для бизнеса Степан Мастрюков. По его словам, компании, готовые предложить гибкую travel-политику, получат существенное преимущество в борьбе за сотрудников.

0: Реклама.
1: Флагманский пикап Jack T9. Теперь в новой версии Urban. Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. Jack T9 уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правилах на сайте www.vbbanc.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
5: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: О, умный ритейл. Москва, Баклай, 6, строение 3, помещение 8, 28, ОГРН, 118, 58, 47, 26, 16, 02. Зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении самокат. 6+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
12: «Пятерочка» выручает!
11: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
13: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/spy-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Вы слушаете радио «Монте-Карло».

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Песня «Сесси Бон» была написана в 1947 году композитором Генри Бетти и авторами слов Андре Арнезом, он написал французский текст, и Джерри Силеном английские слова. В английском варианте песня называется «It's so good».
0: Ив Монтан. «Сесси Бон».
2: C'est si bon,
3: oh, c'est si bon
2: de partir n'importe où,
3: oh, c'est si bon
2: bras dessus, bras dessous,
3: oh, c'est si bon
2: en chantant des chansons,
3: c'est si bon,
2: c'est si bon,
3: oh, c'est si bon
2: de se dire des mots doux,
3: oh, c'est si bon
2: des petits rien du tout.

0: погода на радио Монте-Карло.
1: По информации Яндекс.Погоды, до конца суток в Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, ночью до плюс 14. Завтра также переменная облачность без осадков. Ветер западный, умеренный, с порывами до 10 метров в секунду и до плюс 25.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
3: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
4: Застройщик ООО «СЗ1UC Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Реклама.
2: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 263-41-45. Код города 863.
4: ООО «Топол Эко Дон». ОГРН 105-616-509-55-57. Город Ростов-на-Дону.
6: Где жить с комфортом и как покупать только лучшее? Где отдыхать на выходных? Как развивать свой бизнес? «Я покупаю РУ». Это готовые решения и гид по вашим интересам. «Я покупаю РУ». Эффективно для бизнеса, полезно для горожан.
4: ООО «Интерсервис МС». Москва. Ленинская Слобода, 19. ОГРН 106-774-635-35-75. Возрастная категория 16+.
5: Телефон рекламной службы. 333-21-66.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Ив Монтан.
1: Настоящее имя Ива Монтана – Иво Ливи. Свой псевдоним Ив придумал, погрузившись в детские воспоминания. Когда он был маленьким и гулял на улице, мама кричала ему из окна на итальянском: «Иво Монта! Ива, поднимайся!» Собственно, это означало, что уже поздно и пора домой.
0: Ив Монтан. Le feu est mort.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-2-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове час ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM.

0: Золотая коллекция радио Монте-Карло. Элвис Пресли.
1: Во время концертов Элвис иногда развлекался тем, что прямо по ходу выступления менял в песнях слова на какие-нибудь забавные фразы. На шоу 69-го года в Вегасе, исполняя композицию «Are you lonesome tonight?», вместо того, чтобы спеть «Do you gaze at your doorstep and picture me there?» «Ты смотришь на свою дверь и представляешь там меня?», маэстро выдал «Do you gaze at your bald head and wish you had hair?» «Ты смотришь на свою лысину и представляешь там волосы?» Секундой позже Пресли увидел в зале абсолютно лысого мужчину. Певец не удержался и залился смехом, чем очень порадовал аудиторию. Почти 15 лет спустя версия «Are you lonesome tonight» со смехом Элвиса была издана синглом в Великобритании.
0: Элвис Пресли. «Are you lonesome tonight?»

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 2 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.

Вы слушаете «Монте-Карло Ростов». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-320. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове 3 часа ночи. Вы слушаете «Радио Монте-Карло» на 103.7 FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.